0: Постановленный номер от 28 марта 2023 года ЭЛ номер ФС-77-85006 для слушателей старше 16 лет.
1: Расставляю точки в недописанных стихах.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио «З». За правду, за свободу, за Россию. Радио «З».

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 июля, синоптики обещают в регионе малооблачную и облачную погоду без осадков. В дневные часы до 33 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Уходит день, вливаясь в век.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 июля, синоптики обещают в регионе малооблачную и облачную погоду без осадков. В дневные часы до 33 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В Белгороде в результате пролета снаряда погибла женщина. На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание. Пожарные расчеты выехали на место, сообщает оперштаб. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Повреждены 5 автомобилей. Обесточены несколько объектов водоснабжения. Бригады направлены для оценки ситуации и подключения резервной генерации, сообщили в водоканале. Телефон контактного центра водоканала не работает. Оставить обращение можно по номерам 8 915 577 12 68 и 8 915 520 22 08. Регулятор не видит системных рисков для финансового сектора, однако призывает банки внимательнее оценивать заемщиков. Об этом на брифинге заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, влияние ситуации с бензином на инфляцию регулятор считает временным. Также не видят причин дополнительно поддерживать фондовый рынок на фоне его снижения. Кроме того, Набиуллина отметила, что напряженность на рынке труда постепенно уменьшается, а к запуску цифрового рубля 1 сентября все готово. Правительство подготовило изменения в законодательстве в сфере сохранения объектов культурного наследия. По поручению президента совершенствуется система ценообразования и сметного нормирования при проведении реставрации или реконструкции памятников истории, а также археологических полевых работ. Деятельность в этой области регулируется документами, принятыми в прошлом веке. Это не отражает реальных затрат на восстановление объектов культурного наследия. Вступление в силу федерального закона запланировано на сентябрь 2027-го. Пенсионеров, ветеранов, инвалидов, а также других социально незащищенных граждан предлагают освободить от уплаты госпошлины при сделках дарения недвижимости между родственниками. Законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы, направлен в Минфин. Далее он будет дорабатываться и готовиться к внесению в Госдуму. Авторы инициативы напоминают, что с января 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения стало обязательным. Действует 50% льгота при уплате госпошлины. Но и эти суммы для многих остаются существенными. При оформлении дарения недвижимости между близкими родственниками законопроект предлагает полностью освобождать от уплаты госпошлины ветеранов и инвалидов боевых действий, ветеранов труда, пенсионеров, многодетных родителей, а также инвалидов первой и второй группы, детей инвалидов и инвалидов с детства. За сжигание хлама на даче предусмотрены крупные штрафы. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Причем наказать могут даже в том случае, если огонь не привел к возгоранию. В период особого противопожарного режима штраф увеличивается до 20 тысяч. Если же из-за костра пострадало чужое имущество или люди, сумма взыскания может достигать 50 тысяч. Если из-за сжигания мусора причинен серьезный ущерб или пострадали люди, нарушителю может грозить уже уголовное наказание. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 июля, синоптики обещают в регионе малооблачную и облачную погоду без осадков. В дневные часы до 33 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В Белгороде в результате прилета снаряда погибла женщина. На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание. Пожарные расчеты выехали на место, сообщает оперштаб. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Повреждены 5 автомобилей. Обесточены несколько объектов водоснабжения. Бригады направлены для оценки ситуации и подключения резервной генерации, сообщает в водоканале. Телефон контактного центра водоканала не работает. Оставить обращение можно по номерам 8-915-577-12-68 и 8-915-520-22-08. Регулятор не видит системных рисков для финансового сектора, однако призывает банки внимательнее оценивать заемщиков. Об этом на брифинге заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, влияние ситуации с бензином на инфляцию регулятор считает временным. Также не видит причин дополнительно поддерживать фондовый рынок на фоне его снижения. Кроме того, Набиуллина отметила, что напряженность на рынке труда постепенно уменьшается, а к запуску цифрового рубля 1 сентября все готово. Правительство подготовило изменения в законодательстве в сфере сохранения объектов культурного наследия. По поручению президента совершенствуется система ценообразования и сметного нормирования при проведении реставрации или реконструкции памятников истории, а также археологических полевых работ. Деятельность в этой области регулируется документами, принятыми в прошлом веке. Это не отражает реальных затрат на восстановление объектов культурного наследия. Вступление в силу федерального закона запланировано на сентябрь 2027-го. Пенсионеров, ветеранов, инвалидов, а также других социально незащищенных граждан предлагают освободить от уплаты госпошлины при сделках дарения недвижимости между родственниками. Законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы, направлен в Минфин. Далее он будет дорабатываться и готовиться ко внесению в Госдуму. Авторы инициативы напоминают, что с января 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения стало обязательным. Действует 50% льгота при уплате госпошлины. Но и эти суммы для многих остаются существенными. При оформлении дарения недвижимости между близкими родственниками законопроект предлагает полностью освобождать от уплаты госпошлины ветеранов и инвалидов боевых действий, ветеранов труда, пенсионеров, многодетных родителей, а также инвалидов первой и второй группы, детей-инвалидов и инвалидов с детства. За сжигание хлама на даче предусмотрены крупные штрафы. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Причем наказать могут даже в том случае, если огонь не привел к возгоранию. В период особого противопожарного режима штраф увеличивается до 20 тысяч. Если же из-за костра пострадало чужое имущество или люди, сумма взыскания может достигать 50 тысяч. Если из-за сжигания мусора причинен серьезный ущерб или пострадали люди, нарушителю может грозить уже уголовное наказание. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: я лучше пережду.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 июля, синоптики обещают в регионе малооблачную и облачную погоду без осадков. В дневные часы до 33 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Добрый день. В штурмовую бригаду ветерана люди иногда присылают письма, чтобы поддержать наших солдат. Одно из этих писем я бы хотел зачитать. Здравствуй, солдат. Меня зовут Наташа. Я из города Екатеринбурга, Свердловской области. Я хочу поддержать тебя, солдат, и твоих боевых товарищей. От вас сейчас зависит не только судьба России, но и всего мира. Ты сражаешься за правое дело, как когда-то сражались наши деды и прадеды. Мой дедушка Сережа в 1944 году отдал свою жизнь в Чехословакии, а они памятники наших солдат уничтожают. Нужно раз и навсегда раздавить тех, кто не хочет жить в мире и согласии. Мы гордились подвигами дедов, а теперь гордимся вами. Если ты читаешь это письмо, значит, ты не один. Мы вместе. Сила нашей страны в нашем единстве. Я хочу всем сказать спасибо за то, что защищаете мирное население ДНР, ЛНР, которое оказалось в таком страшном положении. Вы все герои. Мы ждем вас с победой. Помните, вы сражаетесь за будущее потомков, а мы за вас молимся. Седой Урал душой с вами. Спасибо, Наташа, за ваше вдохновляющее, воодушевляющее письмо. А также спасибо за поддержку.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обратился к жителям области на своих официальных страницах. Утром Белгород и Белгородский округ подвергся ракетной атаке террористического киевского режима. В результате погибла женщина. Глубокие соболезнования родным и близким. Еще одна женщина получила ранение, ей оказывается необходимая помощь. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Энергетики делают все для оперативного устранения последствий. До конца дня восстановим подачу воды и света, пообещал глава региона. Также повреждено 5 автомобилей. Все экстренные службы находятся на местах. Информация о других последствиях уточняется. Берегите себя и близких. Не игнорируйте сигналы оповещения. Не пренебрегайте укрытиями, призвал Шуваев. Валентин Демидов сообщил, что управы работают на местах, фиксируют ущерб. Аварийные бригады уже занимаются устранением последствий. Будьте внимательны на дорогах. Временно не работают несколько светофоров. На местах регулировщики ГАИ, сказал мэр Белгорода. Белоблводоканал тоже опубликовал сообщение. Обесточен ряд объектов водоснабжения в Белгороде. Бригады направлены для оценки ситуации и подключения резервной генерации. Все специалисты на рабочих местах трудятся над восстановлением водоснабжения. К другим новостям. Белгородская область выделит дополнительные средства на закупку оборудования для Карачанской центральной районной больницы. В Короче продолжается капремонт детской поликлиники. Работы планируется завершить до конца года. Во время визита временно исполняющего обязанности губернатора области медики больницы обратились за помощью в дополнительные закупки мебели для обновленных помещений. Больнице также необходимы средства на ремонт СКТ стоимостью 40 миллионов рублей. Аппарат вышел из строя после завершения гарантийного периода. Первый ремонт больница делала за собственные средства. Сейчас требуется еще 16,5 миллионов рублей. Будем решать, оставить людей без обследования нельзя, отметил Шуваев. Белгородские выпускники могут подать заявление на поступление в колледж через госуслуги. Теперь портал не только принимает заявления, но и помогает выбрать подходящее место для учебы. К сервису подключены более 4000 колледжей и техникумов. Доступны 46 тысяч образовательных программ на выбор. На госуслугах также можно пройти профориентацию, сравнить программы и оценить шансы на бюджет, подать заявление. Сроки приемной кампании для творческих специальностей до 10 августа, для остальных специальностей, включая целевое обучение, до 15 августа, для очно-заочной и заочной форм обучения до 1 декабря включительно. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

тринь траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне,

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Камуфляж наденем с беретом и на грудь повесим медали. Не испортят праздника вести, годы суетой закружили, но сегодня снова все вместе.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 3 июля, синоптики обещают в регионе малооблачную и облачную погоду без осадков. В дневные часы до 33 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде, в музее Диораме, подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья», многодетная мама Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав. Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Здравствуйте!
1: Ух ты, как здорово, дружно! Начнем мы, конечно, нашу беседу с руководителя сообщества «Деловые женщины Белогорья». Вы у нас, Ирина Валерьевна, уже не первый раз в гостях. Расскажите, пожалуйста, о мероприятии, которое проходило, а вот о подготовке расскажет потом Ольга Владимировна.
3: Всем добрый день. Наш конкурс проходил второй раз в Белгороде. Мы охватили всю Белгородскую область, и это был порыв души. Если первый – грантовый конкурс, второй – нам помогали все деловое сообщество женщин Белогорья.
1: А вот в чем отличие это, вот грантовый конкурс и не грантовый?
3: Ну, грантовая поддержка – финансирование конкурса за счет средств регионального бюджета.
1: Угу.
3: А сейчас нам помогали партнеры, спонсоры, коллеги, наша деловая среда, которые и помогали закупать подарки, и организационные моменты все решали, финансировали рамки, какие-то благотворительные взносы вносили на оформление, на дизайн и на печать самих дипломов для ребят. И, конечно, благодарим партнеров, которые оказали помощь и в организации самого мероприятия, предоставили помещение, организовали съемку, фото, видео варианты. И благодарны подаркам, которые были предоставлены нашим 12 финалистам. И отличия, конечно, есть, потому что второй конкурс, наверное, был такой порыв душевный, что конкурс должен жить, и ребята должны свои таланты через творчество нести миру. И в этом году мы ребят брали с 7 лет. В прошлом конкурсе с 10 до 17, в этом конкурсе с 7 лет до 17. И плюс выделили авторские произведения. Это очень ценно, дало такой толчок ребятам, которые самородки и пишут сами стихотворения о Великой Отечественной войне, об СВО и прочтение от души. Это было очень ценно в данном конкурсе.
1: Мы обязательно познакомим наших радиослушателей со всеми финалистами, со всеми произведениями, которые они сегодня нам прочитали. Слушайте Радио Z и ждите совсем скоро стихи от наших ребят. А мы продолжаем нашу беседу. Ирина Валерьевна, а вот вы сказали, что в прошлом году с 10 лет были участники, а в этом году вы немножечко снизили эту планку возрастную. Почему такой выбор?
3: Потому что обратная связь после первого конкурса пошла сразу. И ребята до 10 лет, они принимали участие вне конкурса, еще в первом. И такой посыл был в душе. Мы боялись, что произведения серьезные, и они не справятся. Но ребята справились. И вот эти самые малыши с 7 лет до 9, это первое.

0: И я представляю, насколько было сложно и подготовить, и организовать, и, собственно говоря, научить самих детей. Ольга Владимировна, что, поделитесь, Ольга, своими эмоциями. Вы многодетная мама у нас. В моем понимании, многодетная мама – это человек, героиня, которая должна уметь все. Спать стоя, готовить с закрытыми глазами, одной рукой резать салат, второй рукой укачивать ребенка. И вот в этом всем, как вы нашли силы для того, чтобы вот сюда погрузиться полностью?
1: Действительно, жизнь многодетной мамы, она многообразна, задача сыпется как из рога изобилия. Но для меня это не просто проект. Лично для меня это возможность совершить какое-то действие, которое поможет другим людям. И это мне придавало силы. Миссия изначально нашего проекта, когда мы его задумывали 2 года назад и подавали на грантовую поддержку, это патриотический конкурс. Но когда мы его провели, мы поняли, что мы выполнили и другие задачи. Во-первых, мы провели ту ниточку между исполнителями и авторами. Мы их связывали через соцсети, и впоследствии они находили друг друга и встречались вне рамок конкурса и проводили патриотические мероприятия для наших воинов. Это очень ценно. То есть конкурс жил, даже когда мы его завершили. Помимо этого, мы давали возможность впоследствии, благодаря Радио Z, духовно лечить свои внутренние какие-то духовные раны взрослым. Когда мы задумывали второй конкурс, проанализировав опыт первого, я поняла, что это многозадачный проект, когда мы одним действием можем достичь нескольких целей. И в этом я убедилась, когда увидела слезы, которые лечат зрителей, взрослых зрителей во время исполнения детьми своих произведений. Казалось бы, это конкурс детский, но оказалось, он нужен больше даже взрослым. Вот это очень важно для нас, для взрослых, видеть, что это наше будущее. Ребят, у меня 4 сына с разницей 12 лет. Для меня это уже не просто проект, это смысл жизни. Найти этих звездочек. Мы очень тщательно отнеслись к членам жюри. У нас было 3 ветки членов жюри, мы их прям поделили. У нас были литераторы, которые разбираются в слове, которые понимают, как должно быть сложена русская речь. Это, конечно, самые притязательные члены жюри. Там прям было все очень строго. Это были общественники. Нам очень сильно помогли члены общественной палаты. Мы безумно им благодарны, потому что они смотрели на детей по-другому, как люди, которые работают с людьми, которые чувствуют это немножечко, несмотря на русское слово, а вот душою, сердцем. И у нас были люди, связанные с СВО, военные. Это люди, которые оценивают абсолютно по-другому. Для них не важен стих, для них не важен слог. Им важно как, что он передает, этот ребенок. И поэтому благодаря вот такому трехстороннему изучению работ детей у нас удалось собрать звездочки Белогорья. Кого слушаешь, это все до глубины души, мурашки от макушки до пяток.
0: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра.

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой и делай все красиво.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 3 июля, синоптики обещают в регионе малооблачную и облачную погоду без осадков. В дневные часы до 33 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

0: Радио Зет. Командовать парадом будем мы.
1: Тысячи путей, тысячи дорог. Надо выбрать лишь один.

0: Дзен. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его кураторов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса, сказал он. Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги продолжить диалог дипломат назвал абсурдным. Он напомнил о введенном Владимиром Зеленским запрете на контакты с Москвой. По его словам, сегодня у Киева нет никакой самостоятельности в принятии решений. Власти транслируют лишь то, что передают кураторы. А они, в свою очередь, думают только о заморозке боевых действий, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил. Террористическая война Украины вступила в новую фазу. Киев стремится доказать, что террор против гражданского населения – это норма для ведения войны, по сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Почти 8,5 тысяч мирных россиян погибли от атак ВСУ с февраля 2022 года, сообщил он. Более 22 тысяч человек были ранены. 422 мирных жители России погибли за апрель-июнь этого года из-за преступных действий Киева, дополнил Мирошник. Всего с февраля 2022-го на руках украинских боевиков кровь как минимум 1336 несовершеннолетних детей, из которых погибли как минимум 264 ребенка. И этот маятник не останавливается, сказал посол на брифинге. Правительство приняло решение снизить норматив продаж на бирже бензина 5 класса до 10% от объема производства. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года. В России отмечают День госавтоинспекции. В этом году службе исполняется 90 лет. 3 июля 1936 года Совнарком СССР утвердил положение о создании ведомства. За это время менялись названия и техника, но главная задача оставалась неизменной – обеспечение безопасности на дорогах. Сегодня сотрудники госавтоинспекции принимают поздравления, получают награды и новые звания. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении отметил, что эта работа требует мужества, выдержки и высокого профессионализма. Глава МВД Владимир Колокольцев отдельно наградит сотрудников, которые проявили мужество и самоотверженность при спасении людей. Сейчас в госавтоинспекции служат больше 78 тысяч человек. Большинство из них работают в дорожно-патрульной службе, каждый день обеспечивая порядок и безопасность на дорогах страны. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены.

0: бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 июля, синоптики обещают в регионе малооблачную и облачную погоду без осадков. В дневные часы до 33 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: правовой ликбез.
1: Какие существуют нововведения в медосвидетельствовании для иностранных граждан? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: С 1 сентября 2026 года вступает в силу изменения в законодательство, устанавливающее единый срок для прохождения иностранными гражданами медицинского освидетельствования – 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию. Одновременно вводятся новые обязанности для медицинских организаций и серьезное ужесточение административной ответственности за нарушения в этой сфере. Законодательно закрепляется прямой запрет для медицинских организаций передавать третьим лицам права и обязанности по проведению освидетельствования или оформлению медицинских заключений. Финансирование процедур возлагается на самого иностранного гражданина, либо на его работодателя. По итогам осмотра врачи обязаны сформировать электронное медицинское заключение, подписанное усиленной и квалифицированной электронной подписью. В документе в обязательном порядке отражаются сведения о наличии или отсутствии фактов употребления наркотических, психотропных или иных новых потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача и опасных инфекционных заболеваний. Клиникам предписывается в течение 24 часов размещать заключение в центре документов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Через систему межведомственного взаимодействия данные будут автоматически поступать в МВД России и Роспотребнадзор. Иностранный гражданин должен быть уведомлен о результатах осмотра, а по его просьбе ему обязаны выдать бумажную выписку. Одновременно заработают новые составы правонарушений. Для медицинских организаций вводится статья 18.21 КоАП РФ. За нарушение порядка освидетельствования клиникам грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Ответственность будет наступать за нарушение, допущенное в отношении каждого иностранного гражданина в отдельности. Для самих иностранцев вводится статья 18.11 КоАП РФ. За отказ или уклонение от прохождения медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. Поправки в КоАП РФ, касающиеся ответственности клиник и граждан, вступили в силу 10 июня 2026 года.
0: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его кураторов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса, сказал он. Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги продолжить диалог дипломат назвал абсурдным. Он напомнил о введенном Владимиром Зеленским запрете на контакты с Москвой. По его словам, сегодня у Киева нет никакой самостоятельности в принятии решений. Власти транслируют лишь то, что передают кураторы. А они, в свою очередь, думают только о заморозке боевых действий, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил. Террористическая война Украины вступила в новую фазу. Киев стремится доказать, что террор против гражданского населения – это норма для ведения войны, по сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Почти 8,5 тысяч мирных россиян погибли от атак ВСУ с февраля 2022 года, сообщил он. Более 22 тысяч человек были ранены. 422 мирных жители России погибли за апрель-июнь этого года из-за преступных действий Киева, дополнил Мирошник. Всего с февраля 2022 на руках украинских боевиков кровь как минимум 1336 несовершеннолетних детей, из которых погибли как минимум 264 ребенка. И этот маятник не останавливается, сказал посол на брифинге. Правительство приняло решение снизить норматив продаж на бирже бензина 5 класса до 10% от объема производства. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года. В России отмечают День госавтоинспекции. В этом году службе исполняется 90 лет. 3 июля 1936 года Совнарком СССР утвердил положение о создании ведомства. За это время менялись названия и техника, но главная задача оставалась неизменной – обеспечение безопасности на дорогах. Сегодня сотрудники госавтоинспекции принимают поздравления, получают награды и новые звания. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении отметил, что эта работа требует мужества, выдержки и высокого профессионализма. Глава МВД Владимир Колокольцев отдельно наградит сотрудников, которые проявили мужество и самоотверженность при спасении людей. Сейчас в госавтоинспекции служат больше 78 тысяч человек. Большинство из них работают в дорожно-патрульной службе, каждый день обеспечивая порядок и безопасность на дорогах страны. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: твое и мое.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июля, в регионе облачно и малооблачно. Местами возможны дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 22, в дневные часы до 28 градусов жары. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

А где-то там гуляют по Арбату. И где-то там родные имена.

Есть отличный день в феврале, и давно стоит на столе стопка и лежит огурец. Праздник наконец-то.

прижмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

туризм в душе. АЗ-ФМ. Все.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Это стихотворение написала наша землячка Анастасия Алтынникова. Посвящается русскому воину. Мы снова провожаем вас, солдаты. Хоть живы в нас и 41-й, 45-й, афганская, чеченская война вновь позвала вас на защиту Родина. Призыв свой кинула во все концы. Откликнулись и братья, и отцы. Сыны пришли, и верные мужья, и встали рядом, как одна семья. Враг долго собирал стальную силу, чтоб кинуться на матушку Россию, ее душой и сердцем завладеть, в одежды ее черные одеть, но не понять врагу и супостату, как молятся за русского солдата, как может долго он страдать, терпеть, чтоб беды все в бою преодолеть. Как может воевать и днем, и ночью, голодным быть недели, не смыкая очи, один идти на вражеский отряд, из-под огня своих вытаскивать ребят, в окопах жить, полненных дождями, идти в разведку под снегами и ветрами, и раненым, забывшись в полудреме, с любовью нежной вспоминать о доме, освобожденным детям раздавать конфеты, полученные от жены в начале лета. И старику отдать последний свой паёк, врагу зловещему, конечно, невдомёк. Наш русский воин, в боде твоя сила, и молится с тобой вся Россия. Для нас ты щит добра и света, с тобою наша верная победа.

Вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

0: красота в пятки уходит.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-00-70. 37-00-70. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Радио Z.

0: страшный зень. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Метеор, буря 32 на связь.

0: рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Константин Гительман. Слушаем песню «После боя».
1: После боя, после боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живой я или...

Я тебе не напишу, как ложились рядом мины. Я тебе не расскажу, и что больше Сашка с Вовкой не пошлют домой привет, и что был вчера я ранен.

И спокойно здесь, как в сказке. Здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. И я расскажу тебе, родная, как и я тебя люблю. Как вовек твои объятия забыть я не смогу. А что попали в окружение, даже и не намекну. И если буду жив сегодня, завтра,

что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. После боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живое или нет.

0: она. И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ.
1: Радио Z.
2: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июля, в регионе облачно и малооблачно. Местами возможны дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 22, в дневные часы до 28 градусов жары. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья», многодетная мама Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав. Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Здравствуйте!
1: Ух ты, как здорово, дружно! Начнем мы, конечно, нашу беседу с руководителя сообщества «Деловые женщины Белогорья». Вы у нас, Ирина Валерьевна, уже не первый раз в гостях. Расскажите, пожалуйста, о мероприятии, которое проходило, а вот о подготовке расскажет потом Ольга Владимировна.
3: Всем добрый день! Наш конкурс проходил второй раз в Белгороде. Мы охватили всю Белгородскую область, и это был порыв души. Если первый – грантовый конкурс, второй – нам помогали все деловое сообщество женщин Белогорья.
1: А вот в чем отличие этого? Вот грантовый конкурс и не грантовый?
3: Ну, грантовая поддержка – финансирование конкурса за счет средств регионального бюджета. Угу. А сейчас нам помогали партнеры, спонсоры, коллеги, наша деловая среда, которые и помогали закупать подарки, и организационные моменты все решали. Финансировали рамки, какие-то благотворительные взносы вносили на оформление, на дизайн и на печать самих дипломов для ребят. И, конечно, благодарим партнеров, которые оказали помощь и в организации самого мероприятия, предоставили помещение, организовали съемку, фото, видео варианты. И благодарны подаркам, которые были предоставлены нашим 12 финалистам. И отличия, конечно, есть, потому что второй конкурс, наверное, был такой порыв душевный, что конкурс должен жить, и ребята должны свои таланты через творчество нести миру. И в этом году мы ребят брали с 7 лет. В прошлом конкурсе с 10 до 17, в этом конкурсе с 7 лет до 17. И плюс выделили авторские произведения. Это очень ценно, дало такой толчок ребятам, которые самородки и пишут сами стихотворения о Великой Отечественной войне, об СВО и прочтение от души. Это было очень ценно в данном конкурсе.
1: Мы обязательно познакомим наших радиослушателей со всеми финалистами, со всеми произведениями, которые они сегодня нам прочитали. Слушайте Радио Z и ждите совсем скоро стихи от наших ребят. А мы продолжаем нашу беседу. Ирина Валерьевна, а вот вы сказали, что в прошлом году с 10 лет были участники, а в этом году вы немножечко снизили эту планку возрастную. Почему такой выбор?
3: Потому что обратная связь после первого конкурса пошла сразу. И ребята до 10 лет, они принимали участие вне конкурса, еще в первом. И такой посыл был в душе. Мы боялись, что произведения серьезные, и они не справятся. Но ребята справились. И вот эти самые малыши с 7 лет до 9, это первая группа, был тоже большой наплыв. Все прочтения от души, и маленькие наши финалисты, 3 человека, которые вышли в финал, они очень достойно заявили о себе, прочли стихотворения.
1: Это вот Анечка Светличная, да? Паша,
3: да.
1: Кузенко и Дорож Дарья. Ребята, конечно, действительно молодцы. И вы молодцы. Знаете почему? Потому что все-таки 7, 8, 9 лет, но игровая деятельность-то в приоритете. Это было даже сегодня видно по Дашеньке, которая настолько была увлечена тем, что происходит у нас в студии, а это что, а это. И я представляю, насколько было сложно и подготовить, и организовать, и, собственно говоря, научить самих детей. Ольга Владимировна, поделитесь своими эмоциями. Вы многодетная мама у нас. В моем понимании, многодетная мама – это человек-героиня, которая должна уметь все: спать стоя, готовить с закрытыми глазами, одной рукой резать салат, второй рукой укачивать ребенка. И вот в этом всем, как вы нашли силы для того, чтобы вот сюда погрузиться полностью?
2: Действительно, жизнь многодетной мамы, она многообразна, задача сыпется как из рога изобилия, но для меня это не просто проект. Лично для меня это возможность совершить какое-то действие, которое поможет другим людям. И это мне придавало силы. Миссия изначально нашего проекта, когда мы его задумывали 2 года назад и подавали на грантовую поддержку, это патриотический конкурс. Но когда мы его провели, мы поняли, что мы выполнили и другие задачи. Во-первых, мы провели ту ниточку между исполнителями и авторами. Мы их связывали через соцсети, и впоследствии они находили друг друга и встречались вне рамок конкурса и проводили патриотические мероприятия для наших воинов. Это очень ценно. То есть конкурс жил, даже когда мы его завершили. Помимо этого, мы давали возможность впоследствии, благодаря Радио Z, духовно лечить свои внутренние какие-то духовные раны взрослым. Когда мы задумывали второй конкурс, проанализировав опыт первого, я поняла, что это многозадачный проект, когда мы одним действием можем достичь нескольких целей. И в этом я убедилась, когда увидела слезы, которые лечат зрителей, взрослых зрителей во время исполнения детьми своих произведений. Казалось бы, это конкурс детский, но оказалось, он нужен больше даже взрослым. Вот это очень важно для нас, для взрослых, видеть, что это наше будущее. Ребят, у меня 4 сына с разницей 12 лет. Для меня это уже не просто проект, это смысл жизни. Найти этих звездочек. Мы очень тщательно отнеслись к членам жюри. У нас было 3 ветки членов жюри, мы их прям поделили. У нас были литераторы, которые разбираются в слове, которые понимают, как должно быть слажена русская речь. Это, конечно, самые притязательные члены жюри. Там прям было все очень строго. Это были общественники. Нам очень сильно помогли члены общественной палаты. Мы безумно им благодарны, потому что они смотрели на детей по-другому, как люди, которые работают с людьми, которые чувствуют это немножечко, несмотря на русское слово, а вот душою, сердцем. И у нас были люди, связанные с СВО, военные. Это люди, которые оценивают абсолютно по-другому. Для них не важен стих, для них не важен слог. Им важно как, что он передает, этот ребенок. И поэтому благодаря вот такому трехстороннему изучению работ детей у нас удалось собрать звездочки Белогорья. Кого слушаешь, это все до глубины души, мурашки от макушки до пяток.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери с грустью.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Объем экспорта несырьевых, неэнергетических товаров за январь-апрель 2026 года увеличился почти на 10% относительно аналогичного показателя прошлого года, составив около 54 миллиардов долларов. Прирост вызван увеличением поставок на внешние рынки как промышленной продукции, так и продовольствия. Среди наиболее успешных отраслей выделяются цветная и черная металлургия, химическая промышленность. Лидерами по импорту российских товаров являются государства ЕАЭС, Китай, Индия и Турция. Правила проверки карточек товаров на маркетплейсах утвердило правительство. Теперь до публикации карточек операторы маркетплейсов обязаны убедиться в достоверности информации. Проверка затронет прежде всего товары, от которых зависит безопасность и здоровье людей. Повторная проверка будет проводиться не реже одного раза в 10 рабочих дней. Госдума может на законодательном уровне зафиксировать потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. При этом новая норма не ограничивает начисление пени и штрафов в рассматриваемых судами спорах по обязательной автогражданке. Помимо прочего, уточняется порядок определения максимальной выплаты при оформлении ДТП по Европротоколу до 200 тысяч рублей в случае урегулирования без участия сотрудников госавтоинспекции. Законопроект также устанавливает порядок выплат по ДТП, в которых оба участника признаны ответственными за произошедшее. При этом во всех перечисленных случаях максимальный размер страхового возмещения по ущербу имуществу не сможет превышать 400 тысяч рублей. В вузах России в 2027-2028 учебном году появится новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом рассказали в Миноборнауке. Сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. В ведомстве добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы России, которые регулируют использование государственного языка, а также разберут практику его применения. В частности, учащимся объяснят юридические нюансы работы законодательства в госорганах, судах, СМИ, рекламе и в сфере защиты прав потребителей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Один день без войны поют друг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть друг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июля, в регионе облачно и малооблачно. Местами возможны дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 22, в дневные часы до 28 градусов жары. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Зет.
2: Командовать парадом будем мы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обратился к белгородцам в годовщину трагедии на улице Маяковского. 3 июля 2022 года при обстреле Белгорода ракетами .У погибли 5 человек, еще четверо пострадали. Были повреждены сотни домов и квартир. Ровно 4 года спустя враг вновь атаковал город. Погибла мирная жительница, есть раненые, повреждена энергоинфраструктура, ведутся восстановительные работы. «Ни одна жертва не будет забыта, террористов настигнет возмездие», подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора. «Вечная память всем, кто погиб от рук неонацистов. Скорбим вместе с вами, земляки, победа будет за нами», написал Шуваев. Белгород вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Беспилотник врезался в дерево вблизи многоквартирного дома. Произошла детонация. Обошлось без пострадавших, рассказал Валентин Демидов. Осколками частично разрушено остекление балконов в 3 квартирах. На месте работают оперативные и аварийные службы. Специалисты управ проводят поквартирный обход. Если вам нужна помощь, обращайтесь по номеру 112. Белоблводоканал завершил заполнение основных резервуаров воды в Белгороде. В работу запущены насосные станции, подающие воду в центральную и северную части областной столицы. Работа насосной станции, подающей воду в район Харьковской горы, восстановлена. Работы по нормализации водоснабжения в этом районе продолжаются. Идет активное заполнение разводящей сети водоснабжения, в связи с чем давление воды в отдельных точках города может быть снижено. Ситуация полностью нормализуется по мере заполнения системы. Пострадавшее при атаке беспилотника общежитие в Короче восстановят к 1 сентября. Такое поручение дал Александр Шуваев по итогам рабочей поездки в Карачанский округ. Напомним, вражеский беспилотник ударил по зданию утром 17 марта. Ранения получили 4 подростков. В общежитии повреждены кровля, окна, фасады, внутренняя отделка. Принято решение выделить средства на восстановительные работы и поставлена задача подготовить здание к заселению студентов к началу учебного года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

моя, ты родная моя земля. В этом вся моя жизнь, ты один в моем сердце дорог. Я скучаю всегда, уезжаю, когда от тебя. Под раскатами взрывов и

0: зажимая детей. Под обстрелами ждем.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июля, в регионе облачно и малооблачно. Местами возможны дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 22, в дневные часы до 28 градусов жары. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Татьяна Лаврова, 22 июня. В тот страшный день земля рванула в небо. От грохота застыла, в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинель вчерашние мальчишки, цвет страны. Девчонки на прощание песни пели, желали выжить в грозный час войны. Война как ком катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявших первый, самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом. Чтоб защитить от ужаса фашизма права на жизнь, что рушилась кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны. Начало лета, жизнь вокруг кипит, жива любовь. Зарубцевались раны, но этот день июня не забыт.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки

0: хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Шпаги звон, как звон бокала.

У нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, а!

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

Ой, все, кто ушел преждевременно, свет оставляя звездой, всех запорошенных инеем.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июля, в регионе облачно и малооблачно. Местами возможны дожди с грозами. Температура воздуха ночью +22, в дневные часы до 28 градусов жары. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июля, в регионе облачно и малооблачно. Местами возможны дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 22, в дневные часы до 28 градусов жары. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Правовой ликбез.
1: Какие существуют нововведения в медосвидетельствовании для иностранных граждан? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в законодательство, устанавливающие единый срок для прохождения иностранными гражданами медицинского освидетельствования – 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию. Одновременно вводятся новые обязанности для медицинских организаций и серьезное ужесточение административной ответственности за нарушения в этой сфере. Законодательно закрепляется прямой запрет для медицинских организаций передавать третьим лицам права и обязанности по проведению освидетельствования или оформлению медицинских заключений. Финансирование процедур возлагается на самого иностранного гражданина, либо на его работодателя. По итогам осмотра врачи обязаны сформировать электронное медицинское заключение, подписанное усиленной и квалифицированной электронной подписью. В документе в обязательном порядке отражаются сведения о наличии или отсутствии фактов употребления наркотических, психотропных или иных новых потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача и опасных инфекционных заболеваний. Клиникам предписывается в течение 24 часов размещать заключение в центре документов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Через систему межведомственного взаимодействия данные будут автоматически поступать в МВД России и Роспотребнадзор. Иностранный гражданин должен быть уведомлен о результатах осмотра, а по его просьбе ему обязаны выдать бумажную выписку. Одновременно заработают новые составы правонарушений. Для медицинских организаций вводится статья 18.21 КОАП РФ. За нарушение порядка освидетельствования клиникам грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Ответственность будет наступать за нарушение, допущенное в отношении каждого иностранного гражданина в отдельности. Для самих иностранцев вводится статья 18.11 КОАП РФ. За отказ или уклонение от прохождения медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. Поправки в КОАП РФ, касающиеся ответственности клиник и граждан, вступили в силу 10 июня 2026 года.
0: Правовой ликбез.

0: Радио Z.
1: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июля, в регионе облачно и малооблачно. Местами возможны дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 22, в дневные часы до 28 градусов жары. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: победа.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.